0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: С 14 сентября USCIS изменила внутренние правила по делам, которые потенциально могут привести к денатурализации. Теперь, когда натурализованный американский гражданин подает новую петицию или участвует в уже рассматриваемом иммиграционном процессе, USCIS может снова обратиться к его собственной иммиграционной истории и проверить, было ли гражданство получено незаконно. Например, такая проверка может возникнуть при подаче I-130 формы на супруга, ребенка или родителя. Сегодня средства массовой информации продолжают обсуждать масштабный пакет санкций против России и Ирана, который принял Конгресс. Акции Raiffeisen Bank International к концу этой недели упали на 9% после доклада шорт-селлеров Grizzly Research. Авторам исследования обвинили банк в содействии обходу санкций против России. Руководство ультраправой партии «Альтернатива для Германии» начало подготовку к переговорам о возобновлении поставок российского газа в Германию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Агентство Bloomberg сообщает, что на фоне слухов о мобилизации российские чиновники пытаются вывести свои активы за границу и открыть счета в иностранных банках. Издание «Медуза» обнаружило в сети любопытный план властей Российской Федерации по борьбе с экстремизмом в РФ. Этот документ, видимо, не должен был попасть в открытый доступ. И среди мер этого плана – поиск русофобов в армии и ФСБ, и пропаганда. И вот в этом же замечательном, в кавычках, плане также есть очень и очень интересный раздел об этнических и религиозных организованных преступных группировках, которая, оказывается, успешно коррумпирует некие органы власти. Тем временем в России проходят выборы с 18 по 20 в Госдуму Российской Федерации. Единственную антивоенную партию «Яблоко» сняли с выборов. А вот как ведут борьбу за место в парламенте оставшиеся кандидаты за мир? Тем временем сообщается, что на электронных выборах в Москве, например, проверяют, включен ли у избирателей VPN. Но проголосовать это не мешает. Дочь политика Бориса Немцова и основательница фонда его имени Жанна Немцова объявлена России в международный розыск. Украинец признал вину в вандализме в отношении мечети в Лондоне. Его мог завербовать россиянин, стоящий за поджогами имущества Кира Стармера. Литва вышлет на родину россиянина, запросившего убежище. В Беларуси освободили 25 политзаключенных. В обмен Соединенные Штаты обещали Лукашенко снять санкции с двух белорусских предприятий. У нас готов репортаж о том, как происходило освобождение. А тем временем в погранслужбе Украины заявили, что Беларусь снова включила ретрансляторы, которые помогают наводиться российским дроном. Ученые создали мышей с человеческим мозгом. На них будут отрабатывать новые методы лечения психических расстройств. В библиотеку Конкорда вернули журнал, который взяли оттуда 132 года назад. И это произошло после того, как библиотека объявила временно отмене штрафов за просрочку. Ровно неделю тому назад в украинской Умани прошло торжественное празднование Рош ха-Шана, еврейского Нового года, которое продолжалось несколько дней, а впереди Йом-Кипур, день искупления.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Ну, а в это время в Портленде бабье лето еще продолжается, и то же самое в районе Большого Сиэтла.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 14 сентября USCIS, то есть Служба гражданства и иммиграции, изменила внутренние правила по делам, которые потенциально могут привести к денатурализации. Причем в масштабах, которые еще не видела Америка. Теперь, когда натурализованный американский гражданин подает новую петицию или участвует в уже рассматриваемом иммиграционном процессе, USCIS может снова обратиться к его же собственной иммиграционной истории и проверить, было ли гражданство получено законно. Например, такая проверка может возникнуть при подаче I-130 формы на супруга, ребенка или на родителя, а также в других процессах, где гражданство заявителя является основанием для иммиграционной льготы. USCIS может поднять старый A-файл, предыдущее заявление и петиции, а также использовать автоматизированные инструменты для поиска возможного фрода, вопросов национальной безопасности и public safety. Что может привлечь внимание? Не любой старый брак, арест или ошибка в документах сами по себе. Но важен другой вопрос. Могли ли факты из прошлого повлиять на право человека получить green card, а затем уже американское гражданство? И была ли существенная информация скрыта или искажена? Например, значения могут иметь противоречия между старыми и новыми заявлениями, сведения о браке, основания получения green card, криминальная история или факты, которые не были раскрыты во время натурализации. При этом новые правила не создали новых оснований для лишения гражданства. Сам факт того, что USCIS решила теперь пересматривать старые дела, еще не означает денатурализацию. Гражданство остается действующим, пока оно не будет отозвано в установленном законом порядке. И еще есть один очень важный момент. Если гражданство все же будет впоследствии отменено, USCIS теперь отдельно указывает, что может пересмотреть петиции и заявления, которые этот человек ранее подавал в пользу других людей, в том числе уже, кстати, одобренные. Поэтому для натурализованных граждан с непростой иммиграционной историей новая семейная подача теперь может быть поводом сначала внимательно пересмотреть собственное старое дело еще до отправки документов в USCIS. И это еще вопрос, что вам нужно это делать.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сегодня средства массовой информации продолжают активно размышлять и обсуждать новый масштабный пакет санкций против России и Ирана, так называемый закон об адских санкциях. Законопроект направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Его автор, покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, называл их адскими санкциями. И у нас есть возможность сейчас узнать, как вообще это все происходило и что за этим стоит. И что будет, самое главное, потом, как он будет действовать.
3: 262 голоса за и 159 против. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана. Его автор, покойный сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, называл их адскими санкциями.
4: Предложение принято. Возражений нет. Предложение о пересмотре решения отклоняется.
3: Линдси Грэм, который умер в июле, больше года добивался двухпартийной поддержки этой инициативы. Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников, финансовых институтов и энергетического сектора, так же, как и так называемого

0: теневого флота российских танкеров. Кроме того, он дает президенту США право вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа и стран, которые помогают Москве обходить санкции. Законопроект также расширяет американские санкции против Ирана.
1: Этот законопроект подорвет российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но также Китай и Иран, понесут убытки из-за своей скоординированной агрессивной кампании. Линдси Грэм понимал эти угрозы. У него хватило мужества выступить против них, независимо от возможной политической цены.
0: Это первое с апреля 2024 года крупное двухпартийное решение Конгресса в поддержку Украины. Тогда законодатели одобрили пакет экстренной помощи Киеву. В прошлом месяце законопроект Грэма уже прошел Сенат. Сенатор-демократ Ричард Блументаль, один из авторов законопроекта, после голосования выступил с жестким посланием Кремлю.
2: Владимир Путин, мы знаем, как с вами бороться. Ваша экономика уже испытывает серьезные трудности. Мы собираемся перекрыть кислород вашей военной машине. Китаю и Индии мы говорим, покупайте нефть и газ где-нибудь еще. Американскому народу я говорю, спасибо за то, что вы поддерживаете Украину и понимаете, что борьба Украины – это и наша борьба.
0: Этот законопроект также сильно расширяет полномочия президента по введению пошлин, и поэтому демократы долго сопротивлялись. Они считают, что у Трампа и без того уже есть значительные возможности для введения санкций против Москвы. А в законопроекте стоило бы более четко прописать требования к Белому дому насчет введения тарифов. Тем не менее, 58 демократов проголосовали за.
3: Голос Америки, прозвучавший сегодня от имени Конгресса США, говорит России и Путину: «Хватит. Мы не можем и дальше закрывать глаза и искать оправдания вашим действиям. Хватит позволять им убивать украинцев каждую ночь. Хватит мириться с захватом востока Украины и Крыма».
0: Незадолго до смерти Линдси Грэм достиг договоренности с администрацией Трампа по поводу санкций. Разногласия с администрацией он успел уладить. Именно поэтому ожидается, что президент подпишет законопроект, и адские санкции вскоре заработают.
4: Акции Raiffeisen Bank International RBI во время торгов к концу этой недели упали на 9% после доклада шорт-селлеров Grizzly Research, и авторы исследования обвинили банк в содействии обхода санкций против России. В Raiffeisen заявили, что отчет Grizzly Research вводит в заблуждение и содержит фактические ошибки. Я цитирую. «Мы по-прежнему уверены в силе наших систем комплаенса, которые неоднократно проходили проверки». Конец цитаты. Так заявил представитель банка, добавив, что компания много лет пытается продать российский бизнес и уйти из России. В своем докладе Grizzly Research называли Raiffeisen и его российское подразделение одним из ключевых каналов обхода санкций. Конец цитаты. По словам авторов этого исследования, через банк осуществлялись торговые операции с Россией на 1,19 миллиарда долларов. Речь идет в том числе и о торговле санкционными товарами, которые используют вооруженные силы Российской Федерации. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что Grizzly Research может преувеличивать санкционные риски Raiffeisen. По их мнению, операции через российскую дочку банка сами по себе не могут считаться доказательством обхода ограничений. Более серьезный риск связан с регуляторами. Любое пристальное внимание Управления по контролю за иностранными активами Соединенных Штатов, то есть OFAC, или Европейского Центрального Банка, осложнить и без того трудный выход Raiffeisen из России.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Руководство ультраправой партии «Альтернатива для Германии» начало подготовку к переговорам о возобновлении поставок российского газа в Германию, в этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на два источника. Встреча может пройти уже в марте 2027 года, как ожидается, в ней примут участие сопредседатели АДГ Алиса Вайдель и Тина Хрупала и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако состоится она лишь в том случае, если Россия и Украина к этому времени договорятся об условиях мирного соглашения, отмечает агентство. Переговоры мы также хотят привлечь представителей Соединенных Штатов в лице Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Однако те пока не получали приглашения, сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник. Предполагается, что стороны обсудят вопрос возобновления работы российского газопровода «Северный поток». в Германии. Любые попытки перезапустить «Северный поток» будут встречены сопротивлением, пишет агентство. Депутат от «Зеленых» Михаил Келнер, который отвечал за энергетическую политику ФРГ в первые годы после вторжения России в Украину, заявил, что кризис обошелся в 50 миллиардов евро, а возвращение к поставкам стало бы предательством. Депутат Бундестага от ХДС Родерик Кизеветвер назвал возможное возобновление поставок катастрофой. Я цитирую. «Россия использует энергетику, особенно Северный поток, как гибридное оружие в военных целях. Возобновление работы Северного потока стало бы катастрофой для европейской безопасности и изолировало бы Германию». Конец цитаты. Встреча представителей АДГ будет носить символический характер, поскольку партия не входит в федеральное правительство Германии, отмечает агентство Reuters. Тем не менее, в АДГ рассчитывают, что переговоры помогут продемонстрировать избирателям ее компетентность в вопросах внешней политики и неспособность правительства решить проблему высоких цен на энергоносители.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: В последние месяцы высокопоставленные российские чиновники на фоне слухов про новую мобилизацию пытаются открыть счета в зарубежных банках и перевести свои активы за границу. В этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на некий документ, который оказались в распоряжении агентства Bloomberg. По информации Bloomberg, этим же занимаются сотрудники военкоматов. Они также советуют друзьям и родственникам покинуть Российскую Федерацию. Других подробностей в этом материале агентства не приводится. Сообщение о том, что в России снова могут объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, появляется уже несколько недель. Об этом, в частности, говорили источники разных средств массовой информации, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и регулярно об этом говорят и украинские власти. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российские власти якобы планируют мобилизовать осенью до 300 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что украинские власти своими заявлениями о возможной мобилизации в России пытаются идеологически раскачивать ситуацию в России. Конец цитаты. Ну а между тем в России выборы в Госдуму с 18 по 20. Единственную антивоенную партию «Яблоко», как известно, сняли с выборов. А вот как ведут борьбу за место в российском парламенте оставшиеся кандидаты за мир?
6: Здравствуйте, проголосуйте за мир.
7: Не надо.
8: Полина Лермант рассчитывает пройти в Государственную Думу от Медведковского одномандатного округа в Москве. Девушка – одна из немногих кандидатов от партии «Яблоко», у которых остались шансы на участие в выборах.
6: Уже по Москве одного моего коллегу задержали, второму у него сегодня будет слушание в избирательной комиссии по поводу снятия. Мне страшно, мне очень страшно. За меня очень переживают мои родители, за меня очень переживает мой муж. Здравствуйте, проголосуйте за мир.
8: Многие отказываются даже брать листовки из рук Полины. На них написано «За мир и свободу».
6: Здравствуйте, проголосуйте за мир.
7: Нет, спасибо.
8: Партию с такими лозунгами власти с выборов сняли, но несколько десятков ее членов все же остались в бюллетенях в отдельных округах. Лермант уверена, что в обществе есть запрос на антивоенных кандидатов.
6: Сейчас по цифрам у «Яблока», даже по официальным источникам, это опять же ВЦИОМ, это ФОМ, у нас есть большой процент. Вот последние данные ФОМ, которые были, это 18%. Это люди, которые в опросе ответили, что они готовы. Когда ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь, тебе позвонили на твой личный номер или тебя остановили на улице, то есть ты не знаешь, с кем ты разговариваешь и как это потом скажется на твоей безопасности. И даже в этих условиях 18% людей сказали, что они готовы поддержать повестку «За мир».
8: За голоса горожан кандидаты от «Яблока» будут конкурировать с партией «Новые люди». Она обещает, к примеру, поддержку бизнеса и борьбу с блокировкой интернета. При этом «Новые люди» желали Путину победы в войне против Украины, отправляли грузы на фронт.
9: Своими инициативами мы смотрим вперед. Мы говорим про то, что необходимо оказать помощь в реабилитации участников ВСУ, помочь в этом. У нас есть, опять же, в этой программе, о которой я говорю, в программе наших 12 шагов, есть целый пункт, который посвящен этому вопросу. Поэтому мы в повестке, действительно, у нас есть комитет, который занимается гуманитарной помощью. И мы нацелены сейчас в работе именно на то, чтобы построить вот это будущее, которое понятное для людей, которые вернутся.
10: С интернационалом воспрянет род людской.
8: В качестве альтернативы «Единой России» своих кандидатов предлагают и коммунисты.
11: Два выбора. Если нравится, как сегодня, «Единая Россия» в партии начальников, чиновников, олигархов. Мы ее видим. Я не критикую. Мы ее видим. Не нравится КПРФ и наш союз.
8: Коммунистическая партия Российской Федерации открыто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. В ее рядах и те, кто снабжал армию, и те, кто лично брал в руки оружие. С избирателями в Москве поговорили журналисты агентства «Франс Пресс». В то, что их голос что-то изменит, не верят, похоже, ни противники власти, ни ее сторонники.
12: Это, по большому счету, выбор без выбора. Но имеем то, что имеем, выбираем, скажем так, меньше зло из всех.
13: На мой взгляд, единственная компания, которая реально могла бы что-то поменять, это «Яблоко». Но их больше нет, и, соответственно, надежд на изменения особо тоже больше нет.
14: Я думаю о стабильности, в целом-то это «Единая Россия», но при этом «Единая Россия» не так наберет большинство голосов, поэтому, не знаю, не вижу смысла голосовать за какую-либо оппозиционную партию на данный момент, а «Единая Россия» и так победит.
15: Здравствуйте, проголосуйте за мир. Здравствуйте, проголосуйте за мир.
8: Свои листовки Полина Лермант раздавала рядом с рекламой призыва в армию России. После выборов многие опасаются мобилизации в стране. Девушка допускает, что политическая обстановка может стать еще хуже.
6: Я боюсь, что начнутся репрессии. Вот. Мой прадед был репрессирован, он жил здесь, в Москве. Вот, был репрессирован, и его отправили на Урал, вот, где дальше жила вся моя семья. Его репрессировали именно за дискредитацию Красной Армии. Там именно такая формулировка в его деле.
8: Выборы в Государственную Думу будут проходить 3 дня. В пятницу, субботу и воскресенье. Гарантировать соблюдение процедуры в таких условиях не могут даже опытные наблюдатели. Они на этом голосовании в меньшинстве. Независимых иностранных специалистов не будет.
4: Итак, в России начались выборы. А вместе с ними рекордная явка через ДЭГ и нулевая на участках. 1 000 000 проголосовавших в так называемый ДНР и многое другое. Что известно на данный момент времени, пока мы идем в эфире? Московская система дистанционного электронного голосования ДЭГ проверяет, включен ли у избирателя VPN. В этом сообщил программист Петр Жижин. Он анализировал и подробно описывал схему фальсификации в ДЭК на прошлых выборах в Госдуму в 2021 году. Проверку на VPN в нынешнем голосовании Жижин описывает так. Я цитирую. Сайт голосования elec.mos.ru перед входом заставляет браузер избирателя загрузить картинку с YouTube. В России YouTube, как известно, заблокирован. Если картинка загрузилась, у избирателя работает VPN. Результаты браузер отправляет на сервер голосования. Через секунду избиратель входит через MOS.ru под своим именем. Жижин отмечает, что результат проверки не мешает проголосовать. Оператор голосования получает по каждому избирателю ответ на вопрос, пользуется ли он VPN. И в ту же секунду узнает, кто этот избиратель. Для этого не нужно ничего взламывать. 2 запроса лежат рядом в одном журнале. Зачем нужен отчет и как долго он хранится, непонятно. Конец. Цитата, пишет Жижин. Сообщается, что из-за рубежа перестал работать сайт госуслуги. Через него нужно авторизироваться, чтобы проголосовать онлайн. Сбои начались еще за несколько дней до старта голосования. В Москве к полудню через ДЭК проголосовало в 100 раз, заметьте, в 100 раз больше человек, чем на выборах в Госдуму 2021 года. При этом на самих участках к полудню была зафиксирована нулевая явка. Тем москвичам, которые все-таки хотят проголосовать на участках, даже не всегда готовы выдать бюллетень. Впрочем, некоторые голосующие от бюллетеня отказываются сами, потому что нужно в электронном. Ну и на фоне такой активности на московском ДЭК скопились даже виртуальные очереди. Мосгоризбирком заявил, что это из-за атак на систему, а не из-за принуждения к голосованию. Бюджетников гонят в ДЭК, как раньше гнали на участки. В Подмосковье первый избиратель проголосовал в ДЭК через 38 секунд после запуска системы. В Новосибирской области первый голос зафиксировали через 41 секунду, в Чувашии через 45 секунд. В Якутске учителей заставляют отчитываться и о собственной, и о родительской явке. Классные руководители должны каждые 2 часа сообщать, кто из родителей их учеников проголосовал. На участках внезапно много маленьких детей. Детские садики отчитываются об экскурсиях, призванных показать процесс голосования и привить гражданскую ответственность. В Москве пропала кандидатка в Госдуму от партии «Зеленая» Юлия Кузнецова. Вероятно, ее задержали. Почти 1300 наблюдателей от КПРФ и «Яблоко» не допустили на участки в разных регионах России. В Уфе наблюдателям предлагали выпить водки, а в Чувашии их пытались подкупить, чтобы они не приходили на участки. А в Щелково вообще появились наблюдатели за наблюдателями. В Тюмени в дни выборов ограничили покупку зеленки и йода, видимо, из-за опыта президентских выборов 2024-го, когда урны для голосования заливали чернилами и зеленкой. Вопрос, что будет после выборов в Госдуму. И многие вновь поднимают вопрос о мобилизации. И Эстония уже выступила со специальным заявлением. Она готова немедленно закрыть границу с Российской Федерацией, если там будет объявлена мобилизация. Об этом заявил премьер-министр республики Кристин Михал и министр иностранных дел Маргус Цакна, сообщает эстонская общественная теле- и радиовещательная компания ERR. Я цитирую: «Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Поскольку мобилизация может изменить оценку угрозы, мы предпримем соответствующие меры в зависимости от того, будет ли она объявлена и в какой форме». Конец цитаты, сказал Михал. По его словам, МВД Эстонии, департамент полиции и погранохраны полностью проинформированы и обладают всеми возможностями для того, чтобы перекрыть пограничные пункты в кратчайшие сроки. Михал отметил, что сейчас время работы пунктов пропуска сокращено и введен полный таможенный контроль. Премьер также подчеркнул, что в обсуждении подобных сценариев нет ничего тайного и экстраординарного. Цакна, в свою очередь, заявила, что пребывание граждан Российской Федерации в странах Европы не является основанием для получения международной защиты в случае мобилизации. Глава МИДа добавила, что за ситуацией должны следить все европейские страны, но также выразил уверенность, что Эстония гораздо лучше готова к возможным угрозам или напряжениям, чем другие страны Европы. Конец цитаты. Министр, в частности, указал, что в 2025 году Шенгенская зона выдала россиянам 650 тысяч виз и заявил, что это давление может усилиться. Конец цитаты. В Эстонии, по словам Цакне, с этим проблем нет, поскольку республика и так не впускает этих людей. Конец цитаты. 18 сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в России якобы готовится скрытая мобилизация, и около 300 тысяч человек после выборов в Госдуму будут выбраны в армию. Агентство сослалось на некий документ, согласно которому чиновники и сотрудники военкоматов в последние месяцы якобы призывают родственников и друзей уезжать из России, о чем мы также ранее сообщили в выпусках последних известий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов призывать в армию 300 человек по мобилизации. Конец цитаты.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Дочь политика Бориса Немцова и основательница фонда его имени Жанна Немцова объявлена России в международный розыск. Мосгорсуд, сообщает официальное агентство ТАСС, утвердил 17 сентября решение о заочном аресте Немцова по делу об организации деятельности нежелательной организации. Это часть 3 статьи 284. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалобы защиты Немцова без удовлетворения. конец цитаты, сообщило госагентство. Представители суда, о какой организации идет речь, в Мосгорсуде не уточнили. Решение о заочном аресте Жанны Немцовой за Москворецкий суд Москвы вынес 31 июля. Жанна Немцова, учредитель фонда Бориса Немцова за свободу, базирующегося в Германии. В 2024 фонд объявили в России нежелательной организацией.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Агентство «Медуза» обнаружило в сети план властей Российской Федерации по борьбе с экстремизмом в РФ. Этот документ, видимо, не должен был попасть в открытый доступ. И среди мер плана поиск русофобов в армии и ФСБ и пропаганда. Нашли его в весьма неожиданном месте. Файл с грифом «для служебного пользования» появился полгода назад в доменной зоне госуслуги.ру на сайте школы в станице Ленинградской Краснодарского края. И федеральный план, который изучили журналисты, содержит 77 пунктов, для каждого из которых указаны ответственные ведомства. В документе нет развернутого описания шагов, направленных на реализацию обновленной стратегии по борьбе с экстремизмом, поэтому контекст некоторых инициатив может быть понятен не до конца. Вот, например, 20-й пункт. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и пресечение русофобии, ксенофобии, радикализма и экстремизма среди военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил Российской Федерации, войск, Национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и стратегия противодействия экстремизму было дано такое определение русофобии. Я цитирую. Неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении Российской Федерации. Экстремисты при этом прицельно собирались искать даже среди призывников и контрактников. Принятие совместных мер, в том числе с задействованием военных комиссариатов и пунктов отбора на военную службу по контракту с целью получения информации о принадлежности граждан призывного возраста и поступающих на службу по контракту к деятельности структур экстремистской направленности. Конец цитаты. Интересный пункт 6. Принятие мер законодательного характера по недопущению проникновения приверженцев экстремистской идеологии в спортивную сферу и в том числе в тренерско-преподавательский состав спортивных школ и клубов. И самое любопытное – это этнические и религиозные ОПГ, которые, оказывается, уже успешно коррумпируют некие органы власти. Пункт 13. Я стеру. Выявление и пресечение коррупционных связей, организованных преступных сообществ, и в том числе сформированных на этнической и религиозной основе в органах госвласти и местного самоуправления, недопущение финансирования ими экстремистской деятельности. Конец цитаты. В тексте стратегии вообще не упоминаются ни коррупция, ни организованные преступные сообщества, а уж тем более сформированы на этнической и религиозной основе. Непонятно вообще, о каких религиях идет речь. Например, в законе о свободе совести и о религиозных объединениях, в числе религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, названы лишь христианство, ислам, буддизм и иудаизм. То есть, скорее всего, речь идет именно вот об этих религиях.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Великобритания. 21-летний украинец Илья Белык в четверг признал в лондонском суде вину в 5 случаях вандализма в отношении мечетей и зданий мусульманских организаций в Лондоне. По данным BBC, Белыка мог заочно через Telegram завербовать тот же связанный с российскими властями человек или та же организация, что заказали поджоги имущества, имевшего отношение к бывшему премьер-министру Киру Стармеру. 23 января 2025 года Белык нанес оскорбительные граффити на здании Исламской ассоциации в Стратфорде, мечеть Аль-Бир и мечеть Джамия в Лейтоне на востоке Лондона. 2 дня спустя он нанес граффити на начальную школу Нур-уль-Ислам и Исламский совет шариата. прессе стало известно, что Белык сказал в полиции, что заказ на нанесение граффити он получил от русскоязычного пользователя в Телеграме. Белык сказал, что человек, говорящий по-русски, указал ему, где нужно нанести граффити, и заплатил ему после этого. В июне этого года лондонский суд отправил в тюрьму за поджог домов и автомобиля, связанных с тогдашним премьером Киром Стармером, 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка. Расследование, проведенное журналистами на BBC и организацией Hope Not Hate, выявило, что за поджогами стояла Россия. Согласно выводам расследования, Лавриновича и Карпюка завербовал за деньги через телеграм-канал пользователя под инициалами EL. По данным участников расследования, это мог быть российский дипломат Евгений Люкшин, дистанционно организовавший масштабную кампанию саботажа и провокации через соцсети и телеграм. Откуда такая информация, не сообщается. Согласно выводам расследования, И.Л. поручил Лавриновичу нанести исламофобские граффити на стены мечети. Он же активно участвовал в администрировании канала фейковой ультраправой группировки Direct Action UK, созданной и управляемой сотрудниками российских спецслужб, чтобы провоцировать акты вандализма на британских улицах. Приговор Белоку будет вынесен 19 октября в магистратском суде Старфорда. Главный суперинтендант полиции Лондона Рона Хант заявила следующее, я цитирую: «Мы признаем, что эти инциденты причинили значительные страдания мусульманским общинам в Восточном Лондоне в прошлом году и продолжают вызывать серьезное беспокойство. Преступления на почве ненависти к мусульманам и исламофобии абсолютно недопустимы в Лондоне. Мы полны решимости бороться с преступлениями на почве ненависти, одновременно поддерживая и успокаивая наши общины». Конец цитаты, заявила Рона Хант.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: В Беларуси освободили 25 политзаключенных. В обмен Соединенные Штаты обещали Лукашенко снять санкции с двух белорусских предприятий. У нас есть репортаж, как вообще проходило освобождение.
16: В Беларуси на свободу вышли 25 политзаключенных. Сейчас они уже находятся в Вильнюсе. Все это стало возможным благодаря двухдневным переговорам с участием спецпосланника президента США Джона Коула. Из заключения освободили журналистов, музыкантов, активистов. Ну а другие подробности мы узнаем у нашего корреспондента Романа Васюковича, который встречает освобожденных в Вильнюсе. Рома, здравствуй. Уже бывших, да, заключенных ты встречаешь. Скажи, пожалуйста, что известно к этой минуте?
17: Ксения, здравствуй. Ну вот в одном из районов Вильнюса мы находим, вот за моей спиной, шелтер, дом, куда примерно полчаса, минут 40 назад привезли теперь уже бывших политзаключенных, совершенно верно. В их числе журналисты Андрей Александров, Людмила Чекина, культурный менеджер Павел Белоус и другие теперь уже бывшие политзаключенные, которые провели в белорусских тюрьмах и колониях 5, а то около 5, а то и более 5 лет заключения. Вот сейчас в этом доме, который за моей спиной, надеюсь, все видно, они обустраиваются после дороги, им оказывается медицинская помощь, психологическая, разбираются вещи, им помогают вещами, которыми они смогут воспользоваться уже на свободе, также связываются с родными, потому что многие из них находились в условиях инкоммуникада без связи с родными и друзьями-соратниками. И вот здесь еще друзья, соратники, коллеги остаются, ждут, надеются, что еще смогут сегодня переговорить с ними, потому что не все согласились, усталость после дороги, и в целом хотят пока обдумать, понять, что они действительно находятся на свободе. Вот первые кадры, которые мы успели снять.
18: Прилетайте!
17: Люди сейчас будут заниматься здоровьем, документами. Известно, что трое человек без паспортов. Это выяснилось на границе. И, конечно, некоторых сложно узнать. Люди похудевшие, уставшие. Но в целом радостно, вот как вы слышали, «Живе Беларусь» звучало. О первых таких ощущениях, как проходили границу, как узнали о том, что их будут освобождать. Некоторые узнали это буквально сегодня. То есть утром еще они находились в заключении. Сегодня уже находится в Вильнюсе. Вот Павел Белоус прокомментировал нам ситуацию. Давайте посмотрим.
19: Сподівання було, але конкретики, що ось сьогодні, завтра, завтра.
20: Як ти перенес, як здоров'я?
18: Не при усіх.
20: Ну, треба провіратися, тяжко було, різні були обставини, різні місця, тяжка праця, але ну, збільшого нормально. Сьогодні їхав і відчувалося, що нібито це 5 років, як один день пролетіли.
21: Раньше сюда приехала и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская с представителями своего офиса, которые также участвовали вот в переговорном процессе, в организации доставки людей сюда. Она сказала, что продолжение, безусловно, радостный момент, когда люди выходят на свободу. В этот раз это 25 человек. И сказала, что процесс переговорный будет продолжаться. Давайте.
4: Тем временем, Беларусь снова включила ретрансляторы у своей границы, которые помогают российским беспилотникам наводиться на цели, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Я цитирую: «По состоянию на сегодняшний день Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины, в том числе и ретрансляторами, которые включаются на территории Беларуси и подпитывают сигналы российских шакетов и гервер». Конец цитата. По словам Демченко, беспилотники, прилетающие из России, держатся вблизи границы с Беларуси, чтобы получить сигналы и иметь возможность глубже заходить на территорию Украины, в частности, в западные области страны.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Другим новостям. Ученые создали мышей, у которых значительная часть мозга состоит из человеческой ткани. Исследователи рассчитывают, что это поможет лучше понять такие заболевания, как шизофрения, эпилепсия, детский церебральный паралич, интеллектуальные нарушения и редкие формы деменции. В ходе эксперимента в организм животных пересадили выращенные в лаборатории клетки человеческого мозга. Для этого использовали генетически модифицированных мышей, которые рождались без коры головного мозга или гиппокампа. И освободившееся пространство позволило человеческой ткани развиваться внутри черепа грызунов. Еще одна очень интересная новость. В публичной библиотеке Конкорда штата Нью-Гэмпшир сообщили, что сентябрьский выпуск журнала The Century Illustrated Monthly Magazine, взятый в 1894 году, вернули на прошлой неделе. Ура! И это произошло после того, как библиотека объявила о временной отмене штрафов за просрочку. Возврат издание было просрочено на 48 220 дней, и при действующей системе взыскания штраф за задержку составил бы примерно $12 055. Человек по имени Чон, вернувший журнал, рассказал, что тот просто валялся где-то в доме десятилетиями. Но он понятия не имеет, как вообще именно это издание оказалось именно у него. Когда Джон прочитал в местной газете о том, что библиотека временно отменила штрафы за просрочку, то, конечно, решил вернуть этот печатный документ. И мы видим много радостных лиц с тех пор, как объявили об отмене штрафов, так и написали в Фейсбуке сотрудники публичной библиотеки Конкорда. Конечно, мы ожидали возврата давно просроченных книг, но уж точно не издание взятого библиотеки еще в конце 18 века.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: В конце прошлой недели в украинской Умане прошло празднование Рош-Ашана, еврейского Нового года, а впереди праздники продолжаются.
22: Новый 5787 год по иудейскому календарю приверженцы братславского хасидизма праздновали как обычно, шумно и весело. Несмотря на настоятельные рекомендации украинского МИДа и Госдепартамента США воздержаться от поездок в Умань из-за российских ударов и нехватки укрытий, в этом году паломники установили рекорд.
23: За 25 лет такой кількості не было тут.
4: За 25 лет такого еще не бывало. Более 50 тысяч паломников. Это очень большая цифра, с учетом того, что население Умани приблизительно 70-75 тысяч жителей всего-навсего. Получается еще одна Умань.
22: Не всегда можно услышать сигнал воздушной тревоги, который звучит довольно часто. Армия России все выходные атаковала дронами западные регионы страны. Но здесь массовые гуляния не прекращались.
24: Мы приехали молиться. Если мы будем молиться, к нам придет Мессия.
25: Вы слышите сирену?
24: Это не проблема.
25: Вы не пойдете в укрытие?
24: Нет, ни в какое укрытие мы не пойдем. Если человеку написано умереть, он умрет и в укрытии.
26: If the man supposed to die,
22: Основатель братславского хасидизма Цадик Нахман более 200 лет назад призвал своих приспешников провести праздник Рош ха-Шана вместе с ним. Именно по этой причине каждый год десятки тысяч хасидов со всего мира собираются в Умани, где похоронен их духовный лидер.
0: Было такое время, во время Советского Союза, когда запретили все, что связано с духовностью и иудаизмом. Люди тут прятались в гаражах, в подвалах и провели этот праздник. Есть люди, которые шли пешком из Польши.
22: Все празднования и гуляния сосредоточены в еврейском квартале. Попасть туда можно только через пункты пропуска с проверкой документов и тщательным досмотром личных вещей. В этом году здесь установили специальные сканеры из Одесского аэропорта.
1: Оружие не можно везти, колющие, режущие предметы не можно везти. Алкоголь не можна вести.
2: Одна пляшка на сумку.
3: Вина. Чому так? Я думаю, так.
7: Look,
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
22: Этой компании разрешили пронести не все кошерное вино, которое они привезли из Израиля. А вот с едой никаких ограничений. Она здесь продается на каждом шагу. Убирают за собой далеко не все паломники. Местные коммунальщики жалуются на горы оставленного мусора и на нехватку сил, чтобы его своевременно убирать.
18: Это их специи, которые...
4: Это их специи, которые в процессе брожения портятся. Ну, приблизительно такой прицеп. Вот в этом квартале у нас два таких трактора и еще две машины, которые курсируют по разным точкам распределения.
22: В то же время, благодаря приезду паломников, город и его жители каждый год неплохо зарабатывают. В этот период цены на аренду жилья могут взлетать до нескольких тысяч долларов. Продукты и сувениры тоже дорожают. Многие паломники признаются, что экономят весь год, чтобы в сентябре отправиться в заветное путешествие в Умань.
26: Я хочу сказать спасибо Украине, ее правительству и народу за все те вещи, которые вы делаете для нас. Я хочу, чтобы война закончилась и все солдаты вернулись домой.
27: Мы знаем, что это закончится, эта война, и мы все будем ехать в Крым, отдыхать вместе в Крым, когда закончится война.
28: А Крым чей?
27: Украины, только украинский.
4: Вот такое вот празднование прошло в Умане, а между тем приближается самый священный и важный день в иудаизме, посвященный раскаянию и очищению. Это Йом-Кипур, день искупления или судный день. В этом календарном году Йом-Кипур наступает вечером 20 сентября, в воскресенье, и продолжается до захода солнца 21 сентября в понедельник. Это строгий пост, полный отказ от еды и питья примерно 25 часов, начинается до захода солнца, длится до появления звезд на следующий вечер. Запрет на работу – это полный покой, аналогичный субботнему шаббату, с дополнительными весьма строгими ограничениями. Также отказ от телесных удовольствий, запрещено мыться, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь и вести интимную жизнь. Многие надевают белые одежды как символ чистоты и напоминания о суде. И, конечно, верующие проводят почти весь день в синагогах, читая покаянные молитвы и включая особую молитву «Кол Нидрей», завершающую «Нейла». Ну и я поздравляю вас с этим наступающим днем. Гвар Хатима Тома. Хорошей вам записи в книге. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Мы сегодня сфокусируемся на последних двух стихах 5 главы и на первом стихе 6 главы. И будем говорить об очень важной части нашей жизни, жизни каждого христианина, нашей с вами жизни. Апостол Павел представляет в этом послании Евангелие, он объясняет одну очень важную истину на протяжении всего послания, который говорит, в принципе, о том, что мы, люди, имеющие дело с вечностью, имеющие дело с отношениями с Богом, мы всегда сталкиваемся с внутренним искушением или внутренней тенденцией полагаться во всем этом на себя самих, на свою плоть. Это явление представлено в этом послании под таким именем «законничество». То есть, когда люди через исполнение закона пытаются угодить Богу и таким образом ощущают, что они могут заслужить благорасположение Божества, они могут получить праведность. Апостол основательно развеивает этот миф. Он с разных сторон показывает абсолютную лживость такого подхода, абсолютную невозможность иметь отношения с Богом, построенные на самом себе, на своих собственных достоинствах. Он показывает, что истинное Евангелие исключает всякое упование на плоть или всякую роль плоти, своей веткой греховной природы в нашей жизни. Но он на этом не останавливается. В конце послания он уделяет достаточно много места и внимания тому, чтобы показать, каким образом Евангелие оказывает практическое влияние на наши подходы к жизни. И вот здесь мы имеем дело с тем же самым явлением, когда наша плоть становится основным инструментом наших действий. Вот почему он подробно говорит о делах плоти, он говорит о плодах Духа, и мы касались всего этого. Но в конце 5 главы и всю 6 главу апостол посвящает одной очень важной теме. Он говорит о взаимоотношениях христиан друг с другом. И говорит именно с этой точки зрения. Эти взаимоотношения могут строиться Духом или могут строиться плотью. В взаимоотношениях очень много говорится, особенно в последнее время. Взаимоотношения очень часто занимают такую центральную или какую-то немножко привилегированную роль в современном обществе. Но очень и очень часто упускается вот этот момент, который представлен здесь апостолом Павлом. И я хотел бы посмотреть вместе с вами на библейскую сущность христианских взаимоотношений. И это займет, конечно, больше, чем одна проповедь, потому что вся 6 глава в той или иной степени касается этого важного вопроса. Апостол фокусируется в данном месте на одной практической проблеме. Наверное, эта проблема чаще всего встречается среди верующих людей. Это наша реакция на недостатки, проступки, грехи, ошибки и тому подобное, которые делают наши ближние. Это серьезная проблема. У нас все хорошо, когда все ведут себя нормально. Когда те, кто рядом с нами, святые, ну или почти, когда люди, окружающие нас, не делают ничего, что нарушает наш комфорт, что вторгается в нашу зону удобства. Но как только происходит что-то или возникает что-то, что вносит дисгармонию, вносит какое-то напряжение, вот здесь и возникает проблема. Более того, когда мы смотрим на все то, что апостол уже сказал нам до этого места, он ясно говорит, что мы все верующие люди имеем внутри себя две природы. У нас осталась греховная природа, то есть остаточные явления нашего первородного греха. И вместе с этим мы рождены от Духа, получили новую природу, мы имеем нового человека внутри себя. И он очень ясно показывает, что это реальность каждого христианина, то есть все христиане, все верующие люди обязательно имеют внутри себя плотскую природу, первородный грех, который обязательно действует. Эта пружина всегда напряжена. Эта пружина всегда толкает нас, и как только мы потеряли контроль, она обязательно проявится. Более того, на страницах Священного Писания мы видим, что эта пружина всегда проявляется у разных людей, разной интенсивности, в разной форме, но христиане, все христиане, так или иначе, в той или иной степени, всегда имеют тенденцию поступать по плоти. Вот когда кто-то поступает по плоти, вот здесь момент истины наступает. Здесь возникает реакция. Какой будет реакция людей, которые его окружают? Верующие люди. Когда это происходит, чаще всего вот эта точка для конфликта. Чаще всего вот эта точка, где возникают проблемы, и часто эти проблемы мультиплицируются, размножаются. Часто они захватывают людей все больше и больше. Создаются группы сторонников, группировки. Люди рассказывают друг другу, ищут себе поддержку. А те рассказывают другим, ищут себе поддержку. Возникают разные течения. И самое главное, нарушается единство жизни тела Христова. Кстати, подобные проблемы – это не только реальность современного христианского мира. Если вы посмотрите на Новый Завет, вы можете обнаружить эти проблемы там. Ученики следуют за Христом. Помните, мама Иоанна и Иакова просит особого места для своих сыновей в Царстве Небесном. Помните реакцию всех остальных? Вот они стали недовольствовать на нее, они стали друг с другом спорить, кто же там будет по правую или по левую сторону. То есть это ученики Господа Иисуса Христа, это те, о которых Иисус уже сказал, что они рождены свыше. Помните, Христос, это 20 глава, а еще в 16 главе, это Евангелие от Матфея, Иисус говорит Петру: не плоть и кровь открыли тебе это, но Господь, Отец мой Небесный, открыл то, что Иисус является Сыном Божьим. То есть они уже рожденные свыше, а не возле самого Иисуса Христа, дорогие мои. Возле самого Христа получают духовную пищу из первоисточника, с таким могущественным действием Святого Духа. И среди них мы наблюдаем эти проблемы. И если мы читаем дальше историю, помните Марфа и Мария, которые близки к Иисусу Христу, помните между ними конфликтик там, Кто помогает, кто служит, кто готовит еду, а кто не готовит. Вот ты хорошая духовная сестра, ты здесь у ног учителя, а кто вот там на кухне будет трудиться? Понятно, то есть это еще там было. Читайте «Деяния апостолов», вы можете увидеть ту же самую картину периодически в разных ситуациях. Читайте «Послание», вы там увидите еще больше подобных проблем. Читайте историю церкви, вот, или посмотрите даже на вашу, небольшую пусть, историю следования за Христом, и вы увидите реальность подобных проблем. Это в действительности так. Подобная ситуация была и среди галатийских верующих. Вот почему, когда апостол еще в середине 5 главы начинает эту тему, он касается интересного вопроса. 6 стих, посмотрите. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Очень интересно, с одной стороны он ставит обрезание или необрезание, то есть закон, вот, и он противопоставляет этому веру и сразу же говорит о том, что эта вера действует, и она проявляет себя в любви. Неспроста апостол подчеркивает именно это действие Евангелия, как вера, действующая любовью. Дело в том, что законничество в любой его форме – это концентрация на самом себе, это упование на свои возможности, упование на свою плоть. Вот здесь и лежит его главная проблема. То есть там, где люди живут собственными достижениями и достоинствами, это неизбежно приводит к конфликтам между ними. Фокусирование на том, кто лучше, кто правильнее служит Богу, кто точнее делает Его дело, кто праведнее, кто более благочестив, кто более жертвенный, кто лучше славит Бога, кто искренне поклоняется Ему и так далее. Все это открывает возможности для разрушительных действий плоти. Отсюда и совершенно несвойственная Евангелию конкуренция между христианами, которая выражается или может выражаться в самых разных формах. Вот почему, когда апостол продолжает, он говорит в 13 стихе: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть только бы плоть не действовала там, если ей дать свободу, то произойдет что-то существенное, плохое, сложное. 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». То есть апостол явно показывает, что когда плоть действует, то тогда грызня начинается, которая может привести к истреблению. То есть незаметно для самих себя галатийские верующие, однажды познавшие Евангелие, оказались в ситуации, когда они вместо того, чтобы созидать и утверждать друг друга, стали угрызать и поедать. И апостол подчеркивает причину, почему это происходит, потому что плоть стала центром, она стала брать под контроль практику их жизни. Вот почему основная тема этого послания – возвращение к Евангелию, возвращение к тому, чтобы основой нашей жизни был Христос, благодать, абсолютно незаслуженная нами праведность Иисуса Христа и Его Дух, действующий в нас. Вот почему 16 стих он говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу». У вас есть дух. Вы верующие люди, вы познали Иисуса Христа. У вас есть дух. Единственная возможность, как победить плоть, поступать по духу. Дайте простор духу. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дальше он подробно перечисляет, помните, дела плоти и плоды духа. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непорядок.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Настолько важно, что я попробую вернуться к ним, или мне придется возвращаться к ним еще несколько раз, пока мы закончим эту главу, если Господь позволит. Посмотрите 25 стих. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Апостол подчеркивает, что верующий человек жив Духом. В этом наша жизнь. Мы были мертвы до того. Мы были мертвы, потому что плоть наша правила нами, она держала нас в рабстве. Мы были рабами похоти, мы были рабами того, что, чем движима плоть. Теперь мы живы, и мы живы только Духом. Если мы живем Духом, то есть если мы получили рождение свыше, если в нас Божий Дух живет, если новая природа этим Духом возрождена, то вот она тогда должна действовать. Дайте возможность этой природе действовать. Дайте возможность ей определить окружающую действительность. И дальше говорит интересные вещи. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать или друг другу завидовать. Очень важные три таких термина, которые я очень кратко на них остановлюсь, и потом, как я уже сказал, в одной из последующих проповедей мы вернемся сюда и подробненько разберем это. Когда он говорит «не будем тщеславиться», он говорит о том, что обязательно является неотъемлемой частью жизни по плоти. Жизнь по плоти построена на внутренней потребности иметь значимость самого себя. Вот это то, что Павел называет здесь тщеславием, или греческое слово, там его можно перевести как пустая слава, слава, в которой нет сущности. Дальше он приводит две вещи, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Еще два интересных слова, которые говорят о двух неизбежных проблемах, которые приходят к человеку, который живет по плоти. То есть если человек ищет свою значимость в своей плоти или в самом себе, он обязательно попадает в одну из двух проблем. Первая проблема, она представлена здесь как друг друга раздражать, по-английски посмотрите provoking one another. Суть ее заключается в комплексе превосходства. То есть, когда человек, когда ему удается быть лучше других, он ведет себя так, что он смотрит свысока на тех, кто менее духовен, менее жертвенен, меньше делает, меньше служит Богу и так далее. Меньшего достиг. Эта слава приписывается себе, или эта право, а слава, она и рождена плотью, поэтому заслуга приписывается себе, и поэтому люди ведут, это комплекс превосходства. Superiority complex по-английски. Если же в какой-то сфере у человека не получается это, то у него возникает другая проблема. Inferiority complex. Или же комплекс, так скажем, несостоятельности. Комплекс неудачника. Комплекс того, что у меня ничего не получается. Человек попадает в уныние, в саможалость. И вот почему он говорит, друг другу раздражать – это первое, когда мы строим свою жизнь так, что мы на других смотрим свысока. Или друг другу завидовать – это когда у нас не получается, и мы видим, о, вот те живут, и вот те живут, а вот там живут, а вот эти. И вот это то, что вносит плотской характер во взаимоотношения. Ну, к этому мы еще вернемся, если Господь позволит. Очень важная тема. То, на чем мы сегодня остановимся, в первом стихе 6 главы. Братья, если и пойдет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Пару вещей, которые в этом стихе очень важны, и мы на них попробуем кратко остановиться. Во-первых, он говорит здесь о цели духовного исправления. Он говорит о нашем взаимодействии с теми людьми, которые поступают по плоти, которые грешат. Он говорит здесь ясно о цели, прежде всего, и дальше говорит об условиях, как это возможно.

0: Только при определенных условиях это будет работать. Если этих условий не будет, ничего не получится. Давайте начнем с первого. Цель духовного исправления. Первый стих. «Братья, если и пойдет человек в какое согрешение». Первое, на что нужно обратить внимание, это на слово «братья». То есть речь идет не о чужих людях. Речь идет не о врагах. Речь идет о тех, кто принадлежит телу Христову. Речь идет о тех, кто спасен Христом. Речь идет о тех, кто члены друг другу. Вот почему апостол начинает с этого слова «братья», оно, конечно же, подразумевает в виду и сестры. Братья и сестры. И дальше говорит, если впадет человек в какое согрешение. Несколько очень важных слов. Слово «впадет» – это слово, которое говорит о проигранной борьбе. То есть оно говорит о том, что кто-то, с кем вы имеете дело, по каким-то обстоятельствам проигрывает своему духу и, наоборот, плоть у него берет верх. Если и впадет. Слово «впадет» – это слово, которое стоит здесь в пассивном залоге, его точнее можно перевести как «попал в капкан». Если кто-то был «if anyone is caught in any transgression». Некоторые люди читают по-английски и думают, что если кого-то поймали во грехе, как фарисеи поймали женщину, которая была в прелюбодеянии. Не об этом речь идет. Речь идет о другом. Если человек пойман грехом, если человек попал в капкан греха, что-то его держит, его плоть. И это в контексте всего, о чем говорит апостол, здесь ясно речь идет о верующем человеке, который в какой-то сфере своей жизни попадает под действие своей плоти, от которой он не может освободиться. В других сферах получается. В других сферах дух действует, а вот в этой сфере плоть зацепила, и никак человек не может вырваться. Вот о таких ситуациях речь идет. Третье важное слово – согрешение. Это слово означает нарушение или прегрешение, преступление закона, crossing the line, когда человек в каких-то ситуациях делает не то, что Господь хочет, а делает то, что рождается его грешной плотью. И как я уже сказал, что таких ситуаций могут быть очень много, они самые разные. У разных людей они разные. Это, кстати, еще одна интересная особенность, потому что мы всегда грешим в соответствии с той предрасположенностью, которая у нас сформирована. У другого человека может быть другая предрасположенность. У него тоже грешная природа. Но он сформировал в результате своей жизни предрасположенность к другим грехам. И в его ситуации плоть будет его ловить в других обстоятельствах, в других сферах его жизни. Таким образом, мы можем прочитать первую строчку так. Братья, если человек побежден каким-либо согрешением или пойман, попал в капкан, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Это то, что происходит с каждым христианином, независимо от его стажа, независимо от положения в церкви, от служения, которое мы несем. В каждом из нас живет наша ветхая природа, которая постоянно ведет агрессивную борьбу с нашим новым «я», с рожденным свыше духом. Она мотивируется самим дьяволом. То есть дьявол использует нашу ветхую природу для того, чтобы как можно больше зла причинить, блокировать наше развитие, лишить нас мира, лишить нас радости в Иисусе Христе, не позволить нам эффективно трудиться, служить для Господу и другим. Вот, поставить в положение уныния, в положение такого внутренней, знаете, озлобленности или страхов, или какой-то форме раздражения. Это то, что дьявол пытается сделать через нашу плоть. Это всегда у всякого человека есть. Эта борьба всегда присутствует. Апостол Иоанн об этом говорит. 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. У всех это есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым. Иаков говорит об этом же, посмотрите, Иакова 3, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем». Вот именно об этих ситуациях он говорит. У кого-то виднее, у кого-то меньше видно. Кто-то в одной сфере, с которой мы соприкасаемся, кто-то в другой сфере, которая скрыта. Но эта проблема у всех присутствует. Итак, это неизбежно, что все христиане периодически проигрывают в своей борьбе с плотью. Нам не всегда удается побеждать. И у разных людей, как я уже сказал, это случается в разных сферах. Вот почему, чем чаще мы попадаем в капканы плоти, чем чаще вот в этих точках нам нужна будет помощь других. Заметьте, какая помощь. Братья, если человек побежден каким-либо согрешением, вы, духовные, исправляете такового. Когда чей-то грех станет вам известным, что делать в этом случае? Что вы делаете в этом случае? Разные есть реакции. Печалимся, паникуем, боимся, возмущаемся, осуждаем. Говорим другим. Есть такая форма, такая облагороженная форма, делимся молитвенными нуждами, которые фактически превращаются в сплетни. В результате происходит очернение других, страдают от этого все, страдает тот, кто говорит, страдает тот, кто слушает, потому что он получает дозу вот этой черной информации, плотской информации, не Божьей информации совершенно. Страдают те люди, о которых говорят. Дальше этот круг воспаляется, расширяется все больше и больше. Вот почему апостол говорит здесь очень конкретно. Вы, духовно, исправляете такого. И это очень-очень важное слово. Когда мы посмотрим на историю фарисеев, которые окружали Иисуса Христа, они были людьми, которые очень дорожили истиной. Очень дорожили. Они хорошо знали Писание, и они дорожили тем, что там написано. Но они не знали вот этого слова «исправляй». Если ты включишь следующий, да, Галатам 6.1, они не знали вот этого слова «исправляйте». Такового. Вместо этого помните, что они делали? Помните историю, когда они взяли женщину в прелюбодеянии и приводят к Иисусу Христу? Вот они стоят перед этой ситуацией, и у них есть их цель. Их, конечно, цель была там каким-то образом поставить Иисуса Христа в положение, в котором его могли бы уловить. То есть, если он скажет, что ее нужно побить камнями, то он согрешит против римского закона, который не дает права. Только римляне имели право вынести такой приговор. Если он скажет отпустить ее, то тогда, помните, он против закона прямо скажет. То есть, они всегда ловили или пытались поймать Иисуса Христа в подобных ситуациях. Но помните, как Иисус отвечает им? Иисус отвечает, и этим ответом сразу две проблемы решает. Подчеркивает два вопроса. Он говорит, кто из вас без греха, первый бросит в нее камень. Вот фарисеи пришли, и они все, ну это же неправильно, ну как это так? Она спит не со своим мужем, мы поймали ее, и вообще они возмущены до предела, и вот это возмущение находит оправдание. Вот, все это представлено в такой очень святой форме. И вдруг Иисус совершенно в другой плоскости говорит, он говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И помните, как они один за одним потихонечку стали расходиться? Дело в том, что вот эта позиция, в которую они занимали, они поставили себя этой позицией в положении судей. И вот это неправильно. Слово «исправляйте» исключает положение судей. Очень важный вопрос. Мы, верующие люди, очень часто это упускаем, когда мы смотрим и говорим, да это же грех, это же неправильно, это же вызывающее. Это в действительности, возможно, грех. И это точно, что это неправильно. Это точно, что так не должно быть. Но нас никто не ставил в положение судей. И это то, что Христос показывает. Исправляйте – это совершенно другое положение. Когда человек исправляет, вот так, как написано здесь, в духе, то он становится не в положении, в котором находились фарисеи, а он становится в положении такого же грешника, которого Господь сам только что помиловал, или он еще продолжает нуждаться в прощении. И он становится рядом с тем, кого он видит, согрешает, или кто не устоял здесь под давлением своей плоти. Становится рядом и становится как брат или сестра для того, чтобы помочь исправиться. И вторая проблема, которую Иисус показывает вот здесь, в этой истории с фарисеями, он показывает, что истинный смысл того, что делает Святой Дух, воздействуя на сердце грешника, он восстанавливает согрешающего, он ищет исправление его души. Помните, что он говорит этой женщине? «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот что главное для Иисуса Христа. Для Иисуса Христа важно не то, чтобы громы и молнии над этой головой разразились. Для Него главное, чтобы душа вырвалась из рабства, из плена греха. Именно об этом Павел говорит в этом стихе. Посмотрите, слово «исправляйте», греческое слово «катартидзо», оно, его можно перевести, или оно переводится как приготовить что-то к нужным условиям, привести в порядок, восстановить прежнее состояние, починить, отремонтировать что-то. То есть вы, духовные, исправляете такового, чините, отремонтируйте, восстановите то, что где-то нарушено. Это слово используется евангелистом Матфеем. Помните, когда Иисус встречает Иоанна и Иакова, сыновей Зеведеевых, и вот они там, помните, чинили сети. То есть рыбацкие сети прорваны были, и они их восстанавливали. Вот то же самое слово «катартидзе». Братья, если человек побежден или пойман в капкан каким-либо согрешением, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. То есть если вы обнаружили, что кто-то оказался пойманным в капкан какого-то согрешения, если вы видите, что кто-то действует по плоти, а не по духу, сделайте все, что вы можете, чтобы помочь ему или ей освободиться из этого капкана, помочь ему или ей победить свою плоть. Заметьте, не сказано здесь «обличайте такового», «выскажите и все им». Речь идет о большем, чем только о том, что мы говорим. Речь идет о посвящении благу ближнего, об истинной любви к нему или к ней. Будучи движимы этой любовью, мы заботимся о том, чтобы помочь таким людям побеждать, научить их действовать духом, а не плотью в подобных ситуациях. Итак, цель духовного исправления – стать рядом с согрешающим не как судья, а как прощенный грешник, точно так же нуждающийся в Христовом попечении, чтобы помочь брату или сестре победить в их борьбе с плотью, освободиться из капкана, в котором они оказались. И вот здесь мы переходим ко второй, не менее значимой части этого стиха, к условиям духовного исправления. Цель духовного исправления – восстановление души. И достичь этой цели можно только при определенных условиях, и апостол говорит о них очень конкретно. Первое условие – наличие плода духа. Посмотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого. Здесь конкретно сказано, кто может этим заниматься. Сразу хочу сказать, что духовные здесь – это не те, кто прочитал «Вотчмана Ни». Или те, кто относит себя к особо духовным, особому разряду веры. Вот они духовные, пусть они этим и занимаются. И слово «духовный» не касается служителей или пасторов, или каких-то других особых людей в церкви. Нет. Слово «духовные» в контексте, о котором мы говорим, это те люди, которые находятся под влиянием, под действием плода Духа в их жизни, которые поступают по Духу. Вот только что этот плод Духа был перечислен, и он говорит, что для того, чтобы достичь этой цели, вот реальный механизм, единственный механизм. Я уже как-то приводил этот пример. Те, кто здесь с техникой связан, поймут меня. Извиняюсь перед теми, кто с медициной связан. вот, или с чем-то другим. Есть такое понятие аргонная сварка. Может быть, слышали. Расскажу для тех, кто не знает, что это такое. Для того, чтобы сварить два куска алюминия, невозможно простой сваркой это сделать. Потому что когда электрод идет, он нагревает одну часть, один кусок металла, другой кусок металла. Вот. Кислород, который окружает, он этот шов разрушает сразу. Для того, чтобы сварить два куска алюминия, для этого нужно вот эту точку, которая находится под нагревом электрода, эту точку поместить, сделать так, чтобы кислорода не было рядом. И для этого придумали такой аппарат, который вот электрод вставлен в такую трубу, и с этой трубы дует газ такой нейтральный, аргон. Вот почему она называется аргонная сварка. То есть, когда вот это соединение происходит, оно происходит в среде аргона. Вот если эту иллюстрацию применить к нашей жизни, можно ясно определить, восстановление человеческой души может произойти только когда она окружена плодом Духа. Если она не окружена, если этот процесс не окружен плодом Духа, стыковки не произойдет. Искры будут, горячо будет, кипеть будет, а стыковка не произойдет. Вот почему он говорит, вы духовные, исправляйте такого. Это нужно понять. Это наша ответственность. Это то, о чем говорит Писание. Это реальность библейской истины. Или библейская истина, отражающая действительность. По-другому не получится. Вот почему, кстати, в христианской среде так много разных искр летят. Много несогласия, конфликтов. Когда люди смотрят и говорят, ну согрешаешь же. Ну как молчать? Ну как об этом не говорить? И вроде бы все правильно. Действительно согрешает. И действительно если не может молчать. Но только вот один элемент там упущен. Плода Духа нет вокруг всего этого. И поэтому все это приводит к разрушению еще большему, а не к созиданию. Вот что делает Евангелие. Евангелие делает нас духовными, то есть наполняет плодом Духа. И это делает нас способными восстанавливать души. Это очень интересно. Если мы посмотрим на то, о чем апостол говорит буквально немножко выше, посмотрите на дела плоти. Дела плоти – вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вот если мы находимся под действием вот этого всего, даже и не пробуйте кого-то лечить. Еще больше причините урон, раны, боль. А плод Духа, посмотрите, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Давайте попробуем вот это применить к ситуации, о которой идет речь. То есть любовь сделает нас способными искренне заботиться о благе согрешившего, стараясь изо всех сил ему помочь. Радость поможет нам не паниковать при виде чего-то греха. Бог на троне, Он спас нас в Иисусе Христе, Он спас и этого человека. И Он работает с ним не меньше, чем мы работаем. И это не приводит нас в состояние раздражения или уныния. Вот эта радость, которую, удовлетворенность, которую мы получаем от Господа. Мир даст нам крайне необходимое спокойствие. Вот в этих ситуациях особенно нужен calm, то есть внутреннее спокойствие. Особенно нужен, без которого невозможно иметь созидательную атмосферу. Долготерпение позволит нам помогать согрешающему в течение длительного времени. Друзья, это всегда, это не чаще всего, это всегда будет так. Это не так, что пришел, увидел, победил. Если ты начал процесс, то ты должен понять, что если человек попал в капкан, значит, действие плоти в этой сфере достаточно сильно и, возможно, сложился навык уже. Для того, чтобы помочь этому человеку вырваться из этого капкана, потребуется время, потребуется достаточно терпения. Благость сделает нас добрыми по отношению к согрешающему. И это повлияет на тон нашего голоса, на выражение нашего лица. Милосердие поможет нам проявлять ему милость. Мы не будем судьями. Понимая, что нам тоже много было проще. Мы тоже в каких-то сферах даже, может быть, в данный момент находимся в капкане нашей плоти. Вера или верность делает нас посвященными благу ближнего, независимо от того, как быстро или долго идет этот процесс. Кротость делает нас мягкими и обходительными с этими людьми. Воздержание позволяет нам контролировать нашу плотскую реакцию по отношению к таким людям. То есть все это дает нам свободу, которая сочетается с мягкостью, добротой и уверенностью. Вот это вот этот аргон, который вокруг. Вот эта вот атмосфера, которая делает способными нас совершать духовную операцию. Мы заботимся не о своем, мы движемся, движимы не тем, чтобы заставить кого-то поступать так, как правильно. Мы не пытаемся подчинить других себе своей точке зрения. Мы движимы искренней любовью к ним. При этом мы уповаем на Господа. При этом мы знаем, что только Он способен изменять души, и Он способен это делать. И мы доверяемся Ему. Он восстанавливает жизнь, Он освобождает от капканов греха. Вот почему мы молимся перед тем и в процессе, и после того, как помогаем другим освобождаться от греха. То есть мы можем перевести вот этот первый стих следующим образом. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового». Так это первое условие. Второе условие. Второе условие, которое здесь очевидно, это дух кротости. Вот очень интересно, апостол подчеркивает, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости. Кротость, она уже содержится в плоде Духа, а вот здесь он подчеркивает ее особо, выделяет, и он показывает, что это крайне необходимая точка. Посмотрите еще раз на первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости». В другом месте апостол Павел говорит об этом же немножечко с другой стороны. Я хочу привести эти слова. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, подчеркивает, ко всем, дальше учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Дальше смотрите, «чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их своей волей». Опять капкан. Опять вот тот же самый концепт, о котором он говорит. То есть быть приветливым. А для этого, конечно, нужно иметь свободу. Для этого нужно, чтобы сердце было наполнено любовью, чтобы мы не боялись, чтобы мы могли по-настоящему заботиться о благе того, кому мы говорим. Вот почему мы подходим к такому служению только с упованием на Господа. Посмотрите, не даст ли им Бог покаяние? Мы ясно понимаем, что это не мы. Не я сейчас возьму, докажу этому человеку, поставлю его к стенке, покажу ему, что он в действительности вот такой здесь преступник воли Божией. Вот, и он здесь падет ниц и раскается в третьей, значит, прахе и трепете. Вот, и вот тогда и начнется настоящая жизнь. Это абсолютно не так. Совершенно по-другому. Это Господь сделает. И Он сделает так, как Он это сделает. Своим способом, своим путем. Это будет выражено уникально. Но это Он сделает. Хочу еще обратить внимание здесь вот на фразу «незлобивым». Очень важный вопрос. И он приводит нас к последнему условию. Итак, три условия, о которых мы говорим. Первое условие – это плод Духа. То есть восстановление происходит только в атмосфере, когда мы находимся под действием плода Духа. Кстати, это касается родителей по отношению к детьми очень часто, постоянно, каждый день. Это относится, конечно, ко всем нашим взаимоотношениям. Плод Духа – это первое. Второе – дух кротости. То есть, когда мы не допускаем, чтобы злоба, раздражение воспалило нас. И есть третье, очень важно – наблюдение за собой. Посмотрите еще раз первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такого в духе кротости». Дальше он подчеркивает сразу, запятая, и речь идет, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Эта фраза указывает на две сферы, в которых мы можем быть подвержены искушению. Самая первая фраза. Если вы видите кого-то согрешающим, присмотритесь внимательнее к себе. И вы, скорее всего, найдете в себе самих то же самое. Возможно, не в той форме, ну, конечно же, не в такой степени. Но если честно посмотреть на себя, то чаще всего мы можем найти именно эту же самую проблему. Я много лет тому назад изучал это послание и как-то попытался наблюдать за собой вот в разных ситуациях, когда я имею дело с какими-то поступками других людей. Я стал смотреть на себя, я смотрю, а вот пару лет назад что-то подобное было. И это было выражено по-другому, но это точно механизм тот же самый. Проблема та же самая. Мы склонны не видеть себя и видеть других. И Иисус говорил, Матфея 7 глава, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такой и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» То есть это очень важное условие. Оно помогает нам подходить к согрешающему не с духом осуждения, а с духом заботы. Вот почему апостол говорит, наблюдая каждый за собой. Но здесь есть еще одна очень серьезная проблема. Еще раз посмотрите. Если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода духа, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. И вот здесь речь идет о еще одной, на мой взгляд, более серьезной проблеме. Помогая кому-то освободиться от влияния плоти и жить плодом Духа, очень важно самим не попасть в этот же капкан. Представьте себе ситуацию. Вы видите какого-то человека, который попал в капкан своей плоти. Вы молитесь о нем, вы готовитесь, вы располагаетесь, вы просите у Господа силы, чтобы с любовью, с заботой, в духе кротости подойти и начать говорить, помогать исправляться, показать, что это грех, показать, что в этом нужно покаяться, показать, что отсюда, от этого нужно освободиться, помочь освобождаться. И вот с таким святым настроением, с таким добрым чувством приходите к человеку, начинаете говорить ему, объясняете все. А он не видит ничего этого. Он не готов слушать. Наоборот, он говорит, а ты на себя посмотри. И вот здесь наступает момент истины. Вот здесь, вот именно в этой точке, самая большая опасность, что мы на это начнем реагировать по плоти. Ах ты так, да я ж тебе, да я молился неделю с постом. Да я к тебе пришел так мягко и нежно, а ты еще на меня показываешь? И кто это, ты? Как только мы допустили свой оплот здесь очень, потому что я ж очень много уже, я большой подвиг совершил, приготовившись для того, чтобы вот так помочь и восстановить. И плоть это, конечно же, берет сразу. Вот, и захватывает, ну ты посмотри, как он тебя унижает. Посмотри, как он, да разве можно так себя вести с человеком, который столько добра к нему проявляет? И пошли мысли здесь. И мысли захватывают чувства. Все это плоть. Друзья мои, как только мы допустили это, мы сразу же стали точно такие же, как и тот человек, которому мы пытаемся помочь. Уже нам обоим нужна помощь. Лучше всего в этой точке положить свой перст на уста и отправиться домой, и вернуться назад к молитве, к посту, к восстановлению мира в сердце, для того, чтобы Господь дал силу не быть искушенным. Вот что значит эта фраза. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вспомните, родители, как вы очень мягко хотели поговорить с вашим ребенком, и терпеливо, и говорили. До тех пор, пока эта кнопка, которая вот еще не успела вырасти, уже так много о себе думает. И вот тогда раздражение, тогда праведный гнев. И он 100% праведный, наверное. Только когда он по плоти, он сразу же убивает на корню всякую возможность достичь духовного результата. Плотского – да. Вы можете наказать, вы можете добиться своего. Возможно, в каких-то ситуациях можно. Но это плотской результат. Это не результат духовный. Так, мы будем сейчас молиться перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господнем. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов перед тем, как мы склоним наши колени и обратимся к Господу. Первое, когда мы видим брата или сестру, которые действуют по плоти, то наша обязанность помочь им освободиться из этого капкана. Господь так сделал, что в теле Иисуса Христа одна клетка заботится о другой клетке. Это очень важно, это очень важный процесс, как иммунитет действует в теле физическом. Второе. Это можно сделать только тогда, когда мы наполнены плодом Духа. По-другому будет фиаско. Не получится. Третье. Кротость – важнейшее условие для успешной помощи другим. И четвертое. В процессе помощи другим важно самим не попасть под влияние плоти. Давайте мы склоним наши колени и попросим у Господа силы, чтобы каждый из нас был способен созидать, восстанавливая других духовно. Господи, мы благодарим Тебя за Евангелие. Благодарим Тебя за Дух Твой, который живет в сердцах наших. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел на землю, прожил праведную жизнь, умер на кресте Голгофском, взяв на Себя наши грехи, умер за нас. Благодарим Тебя за то, что Он отдал Себя нам, и мы сегодня в Нем. Мы сегодня часть тела Его. Благодарим Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который живет в нас, который пробуждает нас, который влечет нас к Тебе, влечет нас к Слову Твоему, влечет нас к этой потребности преображаться в образ Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя. Господи, благодарим Тебя и за вот эту прекрасную обязанность и возможность, которую Ты дал каждому из нас, возможность созидательно влиять друг на друга, возможность восстанавливать, возможность помогать в процессе борьбы духа с плотью. Господи, благослови нас в этом. Ты видишь нас, Господи, что мы очень и очень часто в этом проигрываем. Мы часто проигрываем, когда плоть берет верх над духом, и еще чаще проигрываем, когда мы пытаемся кому-то помочь выбраться из капкана плоти. Помоги, Господи, нам, чтобы мы могли быть движимы плодом Духа Твоего, который сделал бы нас способными стать проводниками Твоей созидающей силы. Действуй, Господи, в сердце каждого из нас. Ты видишь, Господи, каждого человека, стоящего здесь пред Тобой. Ты видишь мое сердце. Ты видишь сердца моих братьев и сестер. Господи, нам нужна Твоя помощь. Нам нужна сила Духа Твоего Святого. Нам нужно Твое действие очень сильное и могущественное в том, чтобы мы могли быть проводниками этой благодати. И чтобы наша общая борьба духа с плотью, она была мотивирована Тобой и движима Тобой. Во имя
1: Здравствуйте, Христа, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которая обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной OSHA – Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
2: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена, и консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
2: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
2: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
2: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
2: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, Если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
2: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio, I'm Scott Carr. The White House TV press pool has stopped covering President Trump's events after the White House banned three major news outlets, accusing them of propagating fake news. Speaking in New York today, President Trump's been defending the ban.
5: The president was asked about the move while speaking to reporters following a meeting with New York City Mayor Zohra Mamdani at Gracie Mansion.
6: And I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country. Very bad for national security, so I have that obligation. So we'll see how it works out.
5: Mayor Mamdani said he believes in open access for the press without regard for any biases in content or reporting. President Trump maintains that news outlets should be held to a higher standard and slams CNN, MS Now, and Politico for being what he called fake news. In New York, I'm Lizzie Radabali.
4: Meantime, the White House has launched Trump TV, a 24/7 streaming channel on YouTube. Most flights have resumed in the Northeast after ground stops were issued by the FAA today for several airports due to equipment outages. Leading to hundreds of delays, the FAA says fiber optic cables in New Jersey were cut by a construction crew at an off-airport site, causing the outage. Treasury Secretary Scott Bessent today said U.S. and Chinese officials are considering lowering tariffs on non-critical products. This as President Trump prepares to host China's President Xi Jinping this week at the White House. Bessent said on CNBC that both sides brought up a deal during their May summit in Beijing to lower tariffs on $30 billion worth of goods that each country imports from the other. Forecasters say Tropical Storm Polo in the Pacific is expected to rapidly intensify into a hurricane. The National Hurricane Center is watching four areas of tropical activity, including Polo, which is currently about 200 miles southwest from cities along Mexico's southwest coast. It's expected to bring threats of heavy flooding to New Mexico starting tomorrow. Scott Carr, NBC News Radio.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
8: 声声有情
9: 1150AM 西雅图中文电台，这里是您的信息中心，这里是您的心灵港湾，这里是您的精神家园。西雅图华人自己的中文电台。朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是
8: chineseradioseattle.com，也可以通过智能手机下载
10: Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
8: FM98.9 Channel 3。
10: 我们的微信平台、新浪微博和Facebook账号都是 Chinese Radio Seattle。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众，大家好，今天是 2026年9月11日，星期一， 农历8月11， 我是阿佳，我是
12: Nicole， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。周一到周五的专题节目分别是人在旅途、家庭生活、美国故事、图书观影和专家论坛。 周一到周五的西城夜话的话题分别是《十世三人谈》、《往事如风》、《情感夜线》、《京津校园》和《艺术人生》。周五到周日的节目都是从晚上6点开始。周六的节目包括《这里是江苏》、《心灵漫谈》、《评书连载》、《西雅图少年说》、《台长信箱》、《西城美丽说》、《法西无锡》、《新港湾》和《国学信箱》。
11: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是 AM1150 或者 HD FM98.9 Channel 3， 网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
9: 汇集天下大事，聚焦华人热点。 AM1150， 西雅图中文电台，新闻夜线。
11: 俄乌之间的远程无人机攻势在刚刚过去的周末进一步升级。乌克兰方面表示，周末向俄罗斯境内发动超过1000架次的无人机攻击，俄罗斯随后展开报复。21日袭击乌克兰南部城市扎波罗热，住宅楼、一所大学和购物中心受损，至少5人受伤。俄罗斯还还击了乌克兰另外至少9个地区，其中哈尔科夫一名女子死亡，她的儿子受伤。与此同时，摩尔多瓦和罗马尼亚近期也报告了俄罗斯无人机进入其或接近其本空，引发对战争外溢的担忧。乌克兰总统泽连斯基周末前往纽约参加联合国大会，并计划与美国总统特朗普会面。泽连斯基表示，停止针对能源等关键基础设施的攻击是任何和平进程的重要前提。
13: 也门胡塞武装与沙特支持力量之间的冲突继续扩大。胡塞武装周末宣称向沙特首都里雅得发射导弹，同时继续争夺也门西部战略高地，希望巩固对红海沿岸和曼德海峡附近的地区控制。英国首相伯纳姆21日宣布，英国皇家空军将派出空中加油机为沙特战机执行预防行动提供支持，初步部署数周。与此同时，美国军方高层就是否应该直接介入沙特与也门胡塞武装的冲突出现明显分歧。部分美军高层认为，美国正与伊朗交战，防空和远程武器库存已经承受压力，此时再开辟一条战线可能增加中东美军风险。另一部分军方官员认为，美国应帮助沙特反击。特朗普上周四要求五角大楼提交打击方案，并一度下令美东时间星期天下午5点左右发动空袭，但军方当天稍早又接到取消命令。官员表示，未来采取军事行动的可能性并未完全消除。
11: 联合国大会高级别会议今天在纽约拉开帷幕，近130名国家元首和政府首脑陆续抵达。俄乌战争、伊朗以及中东战争、加沙局势、气候变化以及人民，美国总统特朗普和法国总统马克龙预计22日发表讲话。乌克兰总统泽连斯基和伊朗总统也随后在几天登台。与此同时，联合国自身也面临着越来越大的改革压力，包括安理会改革、财政困难以及如何应对人工智能等新兴全球风险。中国、俄罗斯和印度最高领导人今年不会亲自出席。多国外交官表示，在战争和地缘政治不断加剧的背景之下，本届大会将再次检验联合国协调主要国家推动多。
13: 美国、日本和韩国今天在纽约举行三国外长会议，为本周特朗普与中国国家主席习近平的会晤提前协调立场。美国国务卿卢比奥与日本外相茂木敏充、韩国外长赵显会面后发表联合声明，重申美国对日韩的防务承诺，包括延伸威胁，并强调台湾海峡和平稳定的重要性。三国还表示将共同应对经济压迫、非市场政策以及影响供应链的任意出口限制，同时继续推动朝鲜完全无核化。习近平将在9月23日至25日访问美国，并于24日在华盛顿与特朗普举行会谈。路透社指出，日本和韩国正密切关注特朗普是否可能在贸易或台湾等议题上对北京调整立场，因此此次三国外长会议也被视为峰会前的重要政策协调。
11: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏58度，摄氏14度。明天晴，最高气温华氏67度，摄氏19度。最低气温华氏53度，摄氏12度。
13: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。现在播报中国新闻。
11: 官媒新华社周一报道指，经中共中央、中央军委批准，中央军委纪委监委对中央政治局委员、中央军委副主席张又侠、中央军委委员、军委联合国参谋部原参谋长刘振立两人立案审查调查。9月11日， 中共中央政治局会议审议并通过中央军委关于张又侠问题审查结果和处理意见的报告，关于刘春丽问题审查结果和处理意见的报告，决定给予张又侠、刘春丽开除党籍的处分，终止两人党的二十大代表资格，将涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。此前，中央军委已经决定给予张又侠、刘春丽开其军籍的处分。报道指，经查，张又侠、刘春丽背弃初心使命，与党离心离德，丧失党性原则，逾越红线底线，严重违反政治纪律和政治规矩，搞团团伙伙，对党不忠诚、不老实，严重违反组织纪律，利用职务便利为他人职务晋升等提供帮助，收受巨额钱款，严重违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金，严重违反工作纪律，不履行全面从严治党政治责任，严重违反生活纪律，对亲属和身边工作人员施教施管。报道称，张又侠、刘春丽严重违反党的纪律，涉嫌严重职务犯罪、政治问题和经济问题交织，贪腐敛财与失职亵渎并存。涉案金额特别巨大，性质极其严重，影响极为恶劣。根据《中华人民共和国纪律处分条例》等有关规定，经中央军委常务委员研究并报中央政治局会议审议，决定给予张又侠、刘春丽开除党籍的处分，终止两人的二十大代表资格，将涉嫌犯罪的问题移送军事检察官依法审查起诉，给予两人开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。此前，中央军委已经决定给予张又侠、刘春丽开除军籍的处分。此前8月18日，中国第14届全国人大委员会第24次会议通过免去张又侠的中华人民共和国中央军委委员会副主席的职务，免去刘春丽的中华人民共和国中央军委委员会委员的职务。
13: 2024年的中国人私生活质量调查中显示出，年轻一代的性活跃度在下降，相当大比例的中国年轻人处于无性婚姻或关系中。在微博、小红书等社媒上一搜也能看到，连亲密关系成本都负担不起，避孕套销售缩水等热门关键词。难道中国 Z 时代被社会负担压垮到正处于低欲望社会？看看中国网友们怎么说。现在中国年轻人中存在感正在减弱，这样的说法在2024年就出现。据凤凰网报道，由北京大学、复旦大学一同发起的中国人私生活质量调查中，6828份的有效调查问卷显示，年轻一代的性活跃度在下降，且相当大比例的中国年轻人处于无性婚姻或关系中。年轻的零零后更是如此。首都经济贸易大学在2022年调查了中国全国32282个大学生的恋爱状况。25%的大学生不仅没有恋爱经历，也更没有恋爱意愿。46.14%的大学生没有恋爱经历，有恋爱经历的那一半中发生性行为的不到六分之一。据中国时报报道，凤凰网曾刊有关中国年轻人选题，包括这一届年轻人忙着保送研究所、就业而非创业，被大厂反复面试19遍，相亲400次无果，等待被裁员或主动当全职儿女，富养猫狗买黄金，考察鹤岗化的白菜房，苦攒定期存款靠利息生活，忧心晚年预存养老金，要操心的实在是太多，哪有余力谈恋爱。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在2025年时发文称，依他直觉判断，中国性萧条是消费低迷的重要原因之一。他认为中国要维护有利于正常性繁荣的氛围，不要在性的问题上过度严厉，并表示反对万恶淫为首的旧观念。性是人的基本需求之一，正所谓食色性也， 古来如此，心如果萧条了，人们的消费进取和动力就会消掉一大块。中国人如果性萧条，势必低于往，男的下班就爱宅在家里，女的连漂亮衣服都没兴趣。